моя мишкой, долня мотай, камуя держай, я не вилу снакча, пять дня карт, тау пасла пча, гей дежу дишта.